Залетел Кеддер, вас понял, минутная готовность, занимал исходное положение, звонил, поэтому несколько задержался ответом прием. Валяла, дается зажигание.